0: Номер 5.
1: Лава. Прея.
0: Номер 4.
1: Сам. Орлин Павлов.
0: Номер 3.
1: Луна. Мона и Любо Киров.